Сетерашни 9 минут. Ты выкинь дома сумма, пока Мария, сетерашни 55 минут. Рома Синсерани, вам текст на Хиаса Ради. И в ноту лаканане, випа ваш шарифу Витор Салим. Опачана. Стандана.